0: mekach tych tuchtut kwichbach mis nam tungler in a rani, aipiritem atakonik, tasimiritem atakongelik suku, ula kwich tatik nat bing ayunik itchanerinik, ulya rajip suku, ulu maya rani. Anuxin rutik nat stamiritmi tasimiritmi su, taifkarak suni 50 miles per hour aktiki suku.
1: You're listening to KYUK 640 AM Bethel, Alaska, 91.9 FM in Aniak, KCUK 88.1 FM in Chivak, KWTB 92.3 FM in Alagnak, 93.3 FM KCEF Jafornak, KHSK in Mangak, KUIT Good News Bay, KKWG Gangirnak, KUZY Nunamikwa, KWNQ Gwinnachuk, and KRMR Russian Mission.
2: Хынгым аю кутихка умьяқарлугу литнаурат литлхкат питклугу умьяқлугу асерлутин литнаулхкат микеллунгут уннооқоқан тупааллхкиорлуги уннооқоқан залииллхкиорлуги залиилл уннооқоқан инертлхкиорлуги

литнаарарпунак тингуумаллерн назавагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалерхин куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру таарлуку икааюкхлута литнаарат лиқураалхкаат тингууманнаупут

куяаннаркоо литнааруфигни пингерлингермаг микэлнгуут литнаахторюгналуутин икааёрлута арсигалуутин лиқураалхкаат таллаақнаарпут назавагақлуки литнааруамтун куяаллхбут лиқураалхатник.

тамамта пиллут клута микэлгумта ассигэрлутнгли кугааллхкат умьёқлукуппилла уппиёқуорлукэрнэрэм аёқутихка мактэрхкиорлуки талииллхкиорлуки инартэрхкиорлуки иллу ли кугааллхкат литнаорат питэклуку